0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Р. За нас говорит музыка.

0: Радио Р. Всегда на волне.
1: Мы попали в топ, топ, топ. Делайте руками хлоп, хлоп, хлоп. Мы всех обогнали, кто, кто.
2: Полетели, это время и стекло.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве временами дожди, местами возможны грозы. Ветер южный и юго-западный. На море порывы до 17 метров в секунду. Днем по стране от 18 до 23 градусов. В южных и восточных районах до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве временами дожди, местами возможны грозы. Ветер южный и юго-западный. На море порывы до 17 метров в секунду. Днем по стране от 18 до 23 градусов. В южных и восточных районах до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве временами дожди, местами возможны грозы. Ветер южный и юго-западный. На море порывы до 17 метров в секунду. Днем по стране от 18 до 23 градусов. В южных и восточных районах до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве временами дожди, местами возможны грозы. Ветер южный и юго-западный. На море порывы до 17 метров в секунду. Днем по стране от 18 до 23 градусов. В южных и восточных районах до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве временами дожди, местами возможны грозы. Ветер южный и юго-западный. На море порывы до 17 метров в секунду. Днем по стране от 18 до 23 градусов. В южных и восточных районах до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве временами дожди, местами возможны грозы. Ветер южный и юго-западный. На море порывы до 17 метров в секунду. Днем по стране от 18 до 23 градусов. В южных и восточных районах до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: теперь на Радио Р все летнее.
1: Дорогу стремаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню.
1: Умните.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве временами дожди, местами возможны грозы. Ветер южный и юго-западный. На море порывы до 17 метров в секунду. Днем по стране от 18 до 23 градусов. В южных и восточных районах до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Ну что же, лето наконец-то стало быть похожим на само себя и проявило себя наилучшим образом. Мы долго говорили, долго, в общем-то, расстраивались, обсуждали и, конечно же, ждали, надеялись. И вот, наконец-то, получили то самое долгожданное летнее солнце, практически ни капли осадков. И все это благодаря, в общем-то, нашей с вами вере в самое настоящее, любимое наше лето. Дорогие друзья, оно продолжается. Надеюсь, что вы дослужились и до заслуженного уикенда. Кто-то из отпуска возвращается, кто-то в него только планирует отправиться. И тем и другим желаю прекрасного настроения, не отчаиваться и дождаться, или, как говорится, не грустить, если оно уже позади. Ну а не грустить нам с вами поможет, безусловно, лучшие треки и лучшая музыка. В ближайшие два часа здесь, на волнах летнего настроения Радио Р, мы будем говорить про лучшие треки по вашему волеизъявлению. Балтийская музыкальная двадцатка в ближайшие 120 минут расскажет вам о новых треках, представят лучшие и, безусловно, какие-то интересности из мира музыкального шоу-бизнеса мы тоже обсудим. Что касается итогов недели, касательно треков, которые нас покидают, то здесь у нас, в общем-то, трек, который дослужился до самых вершин, единственный пока что в этом году смог преодолеть черту в 20 недель звучания в хит-параде, это трек «Тону» от Holy Flame. 20 всего одна неделя за плечами всего, дорогие друзья, самая крупная, в общем-то, победа этого года. Трек, безусловно, покажет себя еще раз в хит-параде, лучшем хит-параде лучших треков уходящего 2026-го, но это будет явно еще не скоро, а на его место сегодня пришел новый, в общем-то, виток творчества группы «Градусы». «На ресницах» так называется трек, который нам представили несколько недель назад наши, в общем-то, любимчики. По-другому их не назовешь, потому что чаще всего рандеву с группой «Градусы» заканчивается успешно. Будем надеяться, в этот раз случится все именно так же. Итак, «Градусы» с треком «На ресницах» сегодня открывают наш хит-парад на месте номер 20.
2: 20 место.

0: Российский хит-парад ТОП-20.
1: Не знаю, какие еще средства можно применить для того, чтобы популяризировать нынешнее творчество Светланы Лободы, но здесь, наверное, все-таки дело берет то, что разницы, ну, вот какой-то совершенно новый мы не чувствуем в треках, наверное, вот судя по тому, как вы реагируете на ее песни и новые премьеры, но будем надеяться, что и стилистика, и сами песни посвежеют, мы с вами, в общем-то, услышим что-нибудь новенькое Светланы, и следующие ее приходы к нам сюда со своими новыми песнями будут более успешными, чем текущие. «Взрослые девочки не плачут» — вот такая аксиома, представленная Светланой, продолжает свою борьбу за выживание здесь двадцатки, но сегодня, в общем-то, все туго. 13-я неделя и лишь 19-я позиция, после которой можно с двадцаткой и попрощаться. Но решать, как всегда, вам. Мы потихонечку переходим к обсуждению интересностей, которые произошли в музыкальном мире шоу-бизнеса за прошлые 7 дней. Среди них американский рэп и автор песен «Питбуль». Его настоящее имя — Армандо Акоста. Он официально пополнил книгу рекордов Гиннесса. Представьте себе. Установив, кстати, уникальное достижение. Поистине уникальное. Он стал артистом, собравшим на своем концерте наибольшее количество зрителей в накладных лысинах. Как сообщает издание NME, событие это состоялось 10 июля в лондонском Гайд-парке, где тысячи поклонников исполнителя собрались на его выступление в едином образе в лысых шапках и кожаных куртках. Перед началом шоу 45-летний Питбуль вышел на главную сцену, чтобы зрители могли пройти официальный подсчет. В итоге рекорд был подтвержден. 22 141 человек одновременно надели специальные шапки из латекса, что сам музыкант назвал большой честью. Выйдя на сцену, Питбуль исполнил знаковые свои хиты «Don't Stop the Party», «International Love» и «I Feel Good», после чего эмоционально обратился к публике, поблагодарив за ее такой вот масштабнейший флешмоб. Ну, согласитесь, да, 22 тысячи человек собрать, в принципе, непросто, а чтобы они еще и все в лысинах накладных появились. Ну, это, правда, настоящий рекорд. Смешной, с одной стороны, но, с другой стороны, летом, в общем-то, на то оно и лето, чтобы дарить хорошее, прикольное, смешное настроение. Спасибо Питбулю. Рекорд зафиксирован. Мы продолжаем дальше с проектом «Немига». Их трек «Довольно», в общем-то, тоже находится в шаге от того самого рекорда, о котором мы сегодня говорили, про прославленный «Holy Flame». 19-я неделя сегодня для этого трека с результатом в минус 5 все еще может оказаться знаковой для проекта «Немига» музыкального, если вы доголосуете и дотерпите всего одну недельку. Дорогие друзья, www.radio.r.lt. Желаю Немиге, чтобы все так и получилось. Ну а вам, конечно же, немножко больше активности, если вы решите совместно с Немигой этот рекорд установить. Ну а пока сегодня они на месте номер 18. Трек «Довольно», 19-я неделя. И поехали.
0: 18-е место.
2: Ты думал все понарошку,

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: После достаточно длительного перерыва, как мне показалось, просто в прошлом году Мария блистала здесь у нас в хит-параде, в основном в дуэтах, но тем не менее, что ни квартал, то новые музыкальные свершения, в этом году чуть поскромнее, но тем не менее, с новой песни уже пожаловала, «Ты помнишь», называется ее соло. Произведение, которое мы представили недели ранее уже в двадцатке, а сегодня у нее уже плюс 3. Прекрасный, замечательный результат, хороший старт, это, как говорится, половина дела. Ну а дальше будем смотреть. 17-е сегодня и... Про Риану давайте-ка обсудим. Она недавно выступила в качестве специального гостя впервые за 3 года на концерте Jay-Z в Нью-Йорке. Как сообщает издание Hollywood Reporter, это появление стало первым крупным выходом артистки на сцену за прошедшие 3 года, с учетом перерыва после февраля 2023 года. Выступление прошло на стадионе Yankee Stadium в рамках серии концертов, посвященных 30-летию музыкальной карьеры рэпера. Риана и Jay-Z совместно исполнили трек «Run This Town». Для выхода на сцену певица выбрала образ, состоящий из блузки и укороченных кожаных брюк, дополненных аксессуарами в виде ремней. Ранее в рамках этих же юбилейных мероприятий на сцене уже появилась дочь Jay-Z и Beyoncé, продемонстрировав музыкальные навыки, которые, в общем-то, ей явно передали родители. Предыдущим масштабным выступлением Рианны было, напомню, шоу в перерыве матча «Супербол», который состоялось еще 12 февраля 2023 года. В настоящее время в средствах массовой информации больше внимания уделяется слухам о возможной 4-й беременности певицы. Поводом для подобных обсуждений стали недавние фотографии артистки, сделанные папарацци, где, как показалось самим папарацци, у нее округлился животик, и, может быть, даже она в этот раз ждет двойню. Вот такая интересная новость, дорогие друзья, но мы, с одной стороны, конечно, в первую очередь за музыку, а уже за дела семейные, тут просто подождем и увидим, подтвердится ли информация. Юлианна Караулова, в общем-то, знает, как и на долгих, длительных неделях пребывания в хит-параде все еще нас чем-то заинтересовать. Так и случилось с треком «Виллы». 18-я была недели ранее. Вот, пожалуйста, взяла и камбэк совершила. На 16-ю позицию сегодня. В итоге 16-е место, 16-я неделя для Юлианны Карауловой, трек «Виллы».
0: 16-е место.

0: Российский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что же, в добрый путь, как говорится, мы уже собрались и половинку его прошли. Что касается второго десятка, да, 5 песен объявили, 5 впереди. Здесь самое время сделать небольшую паузу. В общем-то, шоколаду кушать не будем, зато будем напоминать вам о том, кто претендует на попадание в лучшую двадцатку. И здесь очень много громких имен. Ну, давайте, во-первых, близкого вспомним с треком «Души не чаю». Федоровский с песней «Погружаюсь в себя». Айова представила новый трек «Мы». Почему бы не сменить РПП в двадцатке? Сивак поет про губы, как вино. Чепик исполнил трек про «Два ночи». Кая о небесах. Ханна поет про девочку без фильтров. А группа «Бис» — великолепный камбэк. Таня, не плачь. Ну и что касается кого-нибудь послушать, здесь я предлагаю вспомнить небезызвестного, дорогие друзья, а очень нами любимого Иракли, который долгое время где-то находился, отсутствовал. В общем-то, явной причины тому, наверное, нет, но возвращение, я, кажется, почти уверен, должно быть судьбоносным. Трек «Солнце внутри» — новая песня, которую Иракли совсем недавно представил большой публике. Прямо сейчас еще раз прозвучит в эфире «Радио Р». Ну а напомнить хочу лишь одно. Голосовать за любимые треки вы по-прежнему можете на сайте в сети www.radio-r.lt.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, повторили и закрепили пройденный материал, а именно, еще раз я напомню вам с большим удовольствием, кто претендует на попадание в двадцатку. Надеюсь, вы, в общем-то, прониклись, и теперь желание проголосовать за тех или иных артистов будет намного больше. Все, напомню, новинки, все старинки и все те, кто претендует на попадание в хит-парад, находятся на сайте, представлены на сайте www.radio.r.lt. В спокойном, круглосуточном режиме, в летнем, релаксирующем настроении вы можете спокойно заходить на наш сайт в сети и, конечно же, выбирать своих фаворитов. Ну, а мы, в общем-то, только что, не останавливаясь, представили вам ДОСы, которые пока что, в общем-то, о былой популярности и не мечтает. 15-я неделя, очередная потеря. К сожалению, сегодня она уже переносит его больше даже ко второй части второго десятка. И здесь атаковать, в общем-то, лучше десяток будет крайне сложно. Ну, посмотрим. Может быть, какие-то еще продвижения вверх состоятся, но явно о новых треках ДОСы тоже стоит подумать. Ну, а давайте теперь продолжим про кассовые сборы, про хорошее кино. Музыкальный байопик «Майкл», посвященный раннему периоду творчества Майкла Джексона, официально вошел в историю кинопроката. Теперь это первый биографический фильм, чьи мировые кассовые сборы превысили 1 миллиард долларов. Хронологически лента охватывает более чем 20-летний отрезок карьеры артиста. От его первых выступлений в составе семейной группы Jackson 5 в середине 60-х до старта сольного мирового турне Bad в конце 80-х, когда Джексон уже закреплял статус суперзвезды. Как сообщает издание NME, прокатный успех Майкла оказался беспрецедентным для жанра. По последним данным, байопик превзошел предыдущего рекордсмена – оскароносный триллер «Оппенгеймер» 2023 года. Для сравнения, картина Нолана, рассказывающая о жизни физика-теоретика Роберта Оппенгеймера и его роли в разработке ядерного оружия в рамках Манхэттенского проекта в годы Второй мировой войны, собрала в ряде стран 976 миллионов долларов. Таким образом, Майкл стал первым байопиком, преодолевшим психологическую и коммерческую планку в 1 миллиард, сместив Оппенгеймера с первой позиции в этом сегменте. Режиссер фильма Антуан Фукуа, небезызвестный, в беседе с NME назвал достижение невероятным и подчеркнул, что испытывает глубокую благодарность зрителям по всему миру. Кинематографист убежден, что в рекорд был внесен коллективный вклад. Это достижение, считает он, принадлежит всем, кто объединился ради общей цели – отдать дань уважения одному из величайших артистов в истории. Финальная сцена фильма, кстати, выступление Джексона на лондонском стадионе Уэмбли, сопровождается титром «Его история продолжается», который был воспринят как явный намек на продолжение. Вскоре студия официально подтвердила разработку сиквела. При этом не исключено, что сюжет второй части не обязательно станет прямым хронологическим продолжением первой. Ну что ж, после такого кассового сбора, после такого успеха, говорить о продолжении более чем приятно. Уверен, оно состоится и будет так же востребовано, как и первая часть. Но, в общем, тут надо запастись терпением. Фукуа пока только в разработках следующей части. Ну, а этот фильм уже по-настоящему станет легендарным. Надеюсь, вы тоже его просмотрели. Если нет, отправляйтесь как можно быстрее в кино. Может быть, где-то еще какие-то сеансы найдете. Продолжаем мы с музыкой, дорогие друзья. Здесь, конечно, у Айовы не такие победы и успехи, как у короля поп-музыки. Но, тем не менее, тоже приятно вот взять, да и на 10-й недельке добавить себе строчку в копилку популярности. РПП возвращается на результат двухнедельной давности. Сегодня они вновь 14-е. И надеемся, что это положительная динамика в судьбе этого трека.
0: 14-е место.

0: Вечером их трек «Клатч» сегодня, к сожалению, оказывается в рамках обиженных минус 6 позиций. Для дуэта сегодня означает не только перемещение во второй десяток, но и достаточно сложную позицию под номером 13. Будем надеяться, что это какое-то временное охлаждение популярности, и все обязательно вернется с настоящим танцевальным летним настроением. Но, в общем-то, для того, чтобы проголосовать и, как говорится, вытащить ребят за уши, потребуется ваша активность. www.radio.rt. А мы продолжаем с американским рэпером и продюсером Кертисом Джексоном. Он более известен нам как 50 Cent. Он недавно устроил праздник в честь получения 3 номинаций на премию Эмми, одну из главных престижных наград в мире телевидения. Эти номинации принес ему документальный мини-сериал «Шоу Комбс. Расплата», посвященный скандальным обвинениям, выдвинутым против его давнего оппонента на хип-хоп-сцене Шона Комбса, известного как P. Diddy. Сам 50 Cent выступил продюсером проекта. «Когда я объявил об этом, все захотели высказаться. Теперь слово есть и у Эмми. Фильм «Шон Комбс. Расплата» получил 3 номинации на эту премию. С такими результатами не поспоришь», считает 50-летний рэпер, написав об этом в личном блоге сразу после объявления списка номинантов. Документальный сериал о 56-летнем Диди был отмечен в номинациях «Лучший документальный или научно-популярный сериал», «Лучшая режиссура документального или популярного сериала», а также «Лучший монтаж того же документального и научно-популярного сериала». Как сообщает Billboard, когда в 2024 году 50 Cent впервые анонсировал намерение снять документальный фильм о Диди, многие восприняли это как очередной троллинг, учитывая давнюю историю их противостояния. Однако на этот раз, за словами, последовали реальные действия, которые сегодня могут принести, благодаря этому противостоянию, вот тому же 50 Cent 3 премии Эмми. Представьте себе, такое тоже в жизни случается. Иногда и на скандальчике можно дополнительные, как говорится, баллы себе в копилку заработать. Ну вот не так, видимо, рассчитывали группа Добро на свою популярность. Они чаще всего просто пытаются быть ближе к людям. Это, как мне кажется, является главным залогом их успеха. Что не лето, что не другое какое-то время года. Ребята, как всегда, вот вовремя, с четкой понятной песней про наше текущее состояние. Море, запятая, привет. И тут ничего больше не добавишь. Плюс 4 для самой народной группы. Место номер 12 сегодня твердо занимает группа Добро. И встречаем мы их на месте, как я еще раз говорил, 12. И с удовольствием тому самому любимому морю привет благодаря этому треку передаем.
1: 12 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, вот тут история могла бы сложиться другим образом, но, видимо, такова какая-то судьба Анны Плетневой и группы «Винтаж». Как только, вроде бы, в шаге от успеха они находились, пожалуйста, несколько недель, и вот страсть утихла. 11 место сегодня – это явно не тот результат, на который «Винтаж» и ее создательницы рассчитывали. Тем не менее, стоит констатировать факт, что сегодня они лидеры второго десятка с результатом в минус 3 позиции. Трек «Малахит» на 11 неделе занимал 11 символичное место. Ну и, в общем-то, спасибо Ане Плетневой. Уступает место она новому треку в нашем эфире. Представляю вам совместный музыкальный трек рэпера Кравца и исполнителя Степы Рудницкого. Называется трек «Лето. Жара». Это меланхоличный поп-рэп-трек, который, вопреки солнечному названию, рассказывает об одиночестве, безответной любви и тоске по бывшим отношениям в разгар летнего сезона. Степа Рудницкого в этом дуэте отвечает за мелодичный эмоциональный припев, а Кравц исполняет куплеты в своей фирменной, слегка расслабленной манере рэп-исполнителя. Ну что ж, вот такой вот дуэт. Немного о грустном, но тем не менее снова про лето. Лето, жара, дорогие друзья. Большая премьера на радио R. Мы делаем короткую паузу, вернемся в студию совсем скоро и продолжим представлять вам лучшие 10 треков «Балтийской двадцатки».

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник похолодает еще сильнее. Дожди пройдут в основном утром и днем. Ветер юго-западный, сильный, с порывами до 15-17 метров в секунду. Днем будет прохладно, всего от 15 до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Летняя музыкальная история Радио Р и наш с вами тоже продолжается. Спасибо всем, кто первый часок с нами уже провел. Здесь в ближайшие 60 минут, как всегда, в том самом летнем настроении, мы готовы представить вам и десятку лучших балтийского музыкального хит-парада, но сразу после того, как повторим имена участников и героев десятка второго. Открывали сегодня двадцатку группы «Градусы» с треком «На ресницах», следующей за ней шла Светлана Лобода с треком «Взрослые девочки не плачут». Далее «Немига», 18 место, трек «Довольный». 17 «Мари Краймбери» с треком «Ты помнишь». Ильяна Караулова, 16 с треком «Виллы». «Досы», «Не спросят», 15 «Айова» с РПП, 14 «Диджей Смэш» и «Артем Качер», 13 а группа «Добро» сегодня 12 место занимает. Наши, в общем-то, участники, экс-участники лучшей десятки, Анна Плетнева, группа «Винтаж», явно расстроены, минус 3 позиции. Сегодня лидерство второго десятка на 11 неделе мало, кажется, их устраивает. Ну, посмотрим. Для того, чтобы все случилось и получилось, нужно, конечно, еще раз вспомнить и напомнить вам о том, что в 24/7, в любое время, из любого места, где есть интернет, вам доступен наш сайт сети www.radio.r.lt, где, в том числе, за группу «Винтаж» вы можете проголосовать и тем самым, в общем-то, поднять их рейтинг до той самой хотя бы лучшей десятки. Продолжает оставаться в ней, но тоже чувствует себя не очень уверенно. Проект «Мохито», не знаю, с чем связан. Смена погоды, смена настроения, но они были близки к победе как никогда. Пока его, этой победы не случилось, и чем дальше идут недельки, тем все призрачнее становится вот это вот ощущение, что этот трек может добиться какого-то определенного успеха. Сегодня «Мохито» открывает лучшую десятку трека «Никому не отдам». И, ну, в общем, что сказать, минус 4. Будем надеяться, что это все-таки короткое, кратковременное явление.

0: Реклама. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Radio R. Отличное радио. Балтийский хит-парад ТОП-20. 9 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Пожалуй, соглашусь с Инзро. Летом особенно ночей бояться не стоит. «Ты не бойся ночи». Так называется трек, который, как мне кажется, благодаря повышенным летним градусам сегодня взобрался еще на одну строчку выше. Девятое место сегодня за Инзро. Ночи на самом деле летом короткие. Проводить их намного легче. Главное, чтобы был повод. Ну и, конечно, сильно, чтобы не устать. Ну и вот про любовь и о любви дальше тоже будем говорить, потому что у нас премьера на радио «Эра», замечательный и прекрасный дуэтный сингл исполнителей Келя и Асии, называется он просто «О любви», и выпущен был еще в самом начале лета. Идея данного дуэта зародилась еще в феврале этого года, когда Кель лично написал Асии в социальных сетях и предложил совместную работу. Артистка отказываться не стала, в итоге зародился летний, жизнерадостный и светлый летний трек. В тексте нет места драмам, ревности и обидам. Песня рассказывает о чистом чувстве, гармонии и одном сердце на двоих. Ну что ж, красивой любви должно быть много. Прямо сейчас ее точно прибавится в эфире «Радио Р». Это Кель и Асия. Премьера на «Радио Р» о любви.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: К быстротечному успеху этого артиста мы, кажется, давно привыкли, но вот побед, к сожалению, пока за ним не числится, но вот, кажется, шанс настоящий, стопроцентный, практически уже настал. Я про лирика, конечно же, трек «Don't Go Mad» на 4-й всего неделе. Сегодня делает серьезный прыжок вверх, плюс 6, и в итоге лирика мы встречаем на строке номер 8, и будем надеяться, что динамика и тенденция сохранится еще пару недель для того, чтобы артист такими шажками точно явно быстро доберется до лучшей тройки, ну а там разберется с остальными оппонентами. Посмотрим, дорогие друзья, и перейдем к обсуждению личной жизни R&B-певицы и танцовщицы Бьянки. Она снова, как оказывается, пребывает в активном поиске спутника жизни. В разговоре с журналистами 40-летняя артистка подтвердила, что ее сердце сейчас свободно, и она открыта к новым отношениям. Судя по всему, роман, который начался у нее минувшей весной, завершился. Исполнительницы хитов были танцы и музыка. Всегда, кстати, крайне сдержанно комментирует личную жизнь, а в соцсетях делится совместными кадрами, где лицо избранника было скрыто. При этом она обрисовала портрет мужчины мечты, которого хотела бы видеть рядом. В числе ключевых качеств – заботливость, состоятельность, душевная теплота и привлекательная внешность. Куда же без нее? Ранее, кстати, певица выступила с резкой критикой в адрес мужчин поколения Z. По мнению королевы R&B, современным парням недостает галантность, а их поведение и энергетика совершенно не ассоциируется с мужественностью. Ну что ж, здесь непонятно, кого тогда, вот, себе же в избраннике порочит та самая певица Бьянка, кого бы хотела видеть рядом. Ну, не из поколения Z, сейчас тяжело будет кого-то ей так вот быстренько найти, тем более с такими критериями, думаю я. Но, с другой стороны, человек она привлекательный, плюс еще и знаменитый, думаю, что как-нибудь разберется. Желаю как можно скорее найти вторую половинку и двигаюсь дальше вместе с вами, дорогие друзья, с удовольствием, в общем-то, побуду здесь и понаблюдаю за очередным, кажется, готовящимся успехом группы «Моя Мишель». Трек «На малиновой луне» на 6-й неделе продолжает движение вверх, плюс 2 позиции сегодня за госпожой Качук и ее группой, что явно намекает на то, что успех может повториться. Сегодня они 7-е, где прямо сейчас мы их и встречаем.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну все, наконец-то все оправдалось, и, в общем-то, звезды сошлись, и теперь уже дальше остается лишь несколько формальностей. Преодолеть еще 5 строчек и оказаться на строке номер 1. Это я про дуэт Джонни и Федука, которые, в общем-то, скромно начинали, и, наверное, потому что мы настоящего лета-то практически еще пока и не видели, голосовать особенно активно вы за них начали, как только появились твердые, крепкие, теплые лучи солнца. Сегодня плюс 5, трек «Лето» на 5-й неделе занимает 6-ю позицию, и, кажется, дуэт резко устремился вверх. Ну, а мы, дорогие друзья, продолжим обсуждать очень масштабное, замечательное торжество, которое состоялось, напомню, в Нью-Йорке в начале июля. Это свадебное торжество певицы Тейлор Свифт и спортсмена Трэвиса Келси. Как подтвердил мэр города Нью-Йорк Зоран Маманди, певица внесла в бюджет Нью-Йорка более 160 тысяч долларов для покрытия затрат, связанных с обеспечением безопасности и оформлением разрешений. Об этом сообщает издание Variety. Значительная часть выплаченной суммы пошла на оплату сверхурочной работы полиции, поскольку свадьба проводилась на арене Madison Square Garden в центре Манхэттена и включала масштабные логистические операции, такие как, например, перекрытие улиц, городские службы потребовали от организаторов компенсации за повышенные меры безопасности. По словам мэра Нью-Йорка, необходимые разрешения были оформлены за несколько дней до начала торжества, а оплата полностью покрыла все расходы на муниципальные услуги и реагирование правоохранительных органов. Свадьба, которая состоялась 2 и 3 июля, стала одним из самых обсуждаемых, но при этом засекреченных событий года. На свадьбе присутствовало более 1000 гостей, что потребовало организации полноценной полицейской операции вокруг самой площадки мероприятия. Для гостей действовал запрет на фото и видеосъемку, а использование мобильных телефонов было просто исключено. Все приглашенные были также обязаны и подписать соглашение о неразглашении. Представьте себе. Ну что ж, серьезно, если ты хочешь быть среди вот этих тысячи везунчиков, кажется, пришлось всем согласиться на условия, выдвинутые молодоженами, плюс вот этот весь каприз стоил очень немалые деньги, но Нью-Йорк на этом, кажется, в общем-то, даже немножечко и подзаработал. Ну ладно, считать чужие не будем, давайте-ка лучше наши успехи обрисовывать. Вот Гонопольский в этот раз, на самом деле, чувствует себя, ну, прям на все 160 тысяч долларов, не меньше. Его трек «Помада на разбитой кружке» мало того, что лидировал 3 недели в нашем балтийском хит-параде, так еще и первую десятку отпускать точно не собирается. Всего потеря одной строки на этой неделе не сулит каких-то серьезных, в общем-то, нервотрепок самому артисту, ну и нам, его поклонникам в том числе. Встречаем его прямо сейчас, здесь, на 5-й позиции. «Помада на разбитой кружке» от Гонопольского.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Иногда великие треки достойны того, чтобы их, в общем-то, возрождали и даже, я бы сказал, перерождали. Спасибо Жене Трофимову и Комнате культуре. Все получилось очень здорово и, как мне кажется, новаторски. Плюс одна позиция сегодня для них. Они в шаге от лучшей тройки. На 8-й неделе трек «Отпускаю». Привет, певица Максим. В общем-то, конечно, уверен, дождется, наверное, и лучшей тройки. А там посмотрим, как будет дело развиваться. У нас крутая премьера далее, дорогие друзья, потому что обычно я вот всегда об этом подчеркиваю. Говорю, эту группу мы привыкли слышать с одной песней раз в году. На этот раз все, как говорится, может измениться и изменяется, дорогие друзья. Поп-группа «Мохито» выпускает новый сингл, еще один, под названием «Этим летом». Ну что ж, лето в середине, пора, в общем-то, добавить еще больше летнего настроения. Это динамичная, танцевальная и легкая летняя композиция, которая нынче активно продвигается музыкантами в их официальном аккаунте TikTok. Легкая романтическая история о надежде, любви и вере в судьбоносную встречу, которая должна случиться теплыми летними ночами. Ну что ж, как всегда, в своем стиле группа «Мохито» еще больше летнего настроения прямо сейчас добавит. Большая премьера на радио R. Трек называется «Этим летом».

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Лучшая тройка сегодня начинается, как всегда, даже не с просьбы, а с конкретного утверждения. Стоит включить музыку, когда такая погода за окном. Ни о чем другом, в принципе, кроме такого расслабленного, релаксирующего отдыха в хорошей компании, плюс с приятным музыкальным сопровождением, согласитесь, быть не может. Филатов и Кэрис у нас здесь. Борется за победы в лучшей тройке. Пока неуспешно. Вторая неделя борьбы. На прошлой неделе были вторые. На этот раз открывают лучшую тройку. Но все еще может состояться. Вот пригрело немножко. Я думаю, что явно шансов у этого дуэта теперь уже есть намного больше. Ну давайте-ка все-таки завершим обсуждение той самой грандиозной свадьбы. Напомню, которая состоялась на Madison Square Garden. Вот очень интересный повод, возможность, которой воспользовался предприимчивый американский художник Джастин Гиньяк. Он извлек выгоду из ажиотажа вокруг свадьбы века Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Гиньяк в день бракосочетания облачился в смокинг, вооружился совком и отправился в центр Манхэттена собирать окрестный мусор. Крышки от бутылок, выброшенную пластиковую посуду, потерянный беспроводной наушник и прочие мелкие отходы. Собранное он расфасовал по миниатюрным прозрачным пластиковым контейнерам, всего получилось более 1300 лотов, и выставил на продажу на персональном сайте. Весь этот процесс художник снимал на видео и делился промежуточными результатами в соцсети. По предварительным данным, Джастин смог заработать свыше 30 тысяч долларов на мусоре, дорогие друзья. Каждый кубик с артефактами ушел по 25 долларов, причем вся партия была распродана буквально за считанные часы. Делец сознательно сделал ставку на то, что самые преданные фанаты Свифт не поскупятся ради возможности владеть частицей события, пусть даже в виде уличного мусора. По информации New York Post, Джастин занимается продажей нью-йоркского уличного хлама с 2001 года и ранее выпускал на своем сайте аналогичные ограниченные

музыкальном исполнении. Трек «Карма» сегодня на 9-й неделе занимает, ну, не главную, вторую строчку Балтийского музыкального хит-парада, но занимать первую, я уверен, может уже через неделю благодаря вашим симпатиям и вашим голосам. Ну а пока заслуженное второе сегодня. Егор Крид, Артикасти, трек «Карма», место номер 2.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, очередное подтверждение успеха, которое случилось неожиданно, но очень приятно, недели ранее, состоялось. Так что можно смело сказать, что победа Коста Лакосты не была чем-то, ну, в общем-то, просто везением, если так его можно назвать, а чем-то более серьезным. Все потому, что трек на самом деле получился очень удачным, успешным, и всего за 6 недель оказался на позиции номер 1. Там он решил побыть несколько недель, ну, как минимум. А следующее тоже, в общем-то, по плечу остаться на первом месте, имеется в виду Кости Лакости, и продолжить этот хит-парад возглавлять. Но все зависит только от вас и от вашего решения. Дорогие друзья, сайт в интернете продолжает быть открытым для вас, для ваших голосов и ваших симпатий. www.radio.r.lt. Я вас с большим удовольствием оставляю в хорошей компании нашего победителя двадцатки очередного. И, конечно же, прощаюсь совсем ненадолго. Желаю вам приятных летних ощущений от тех действий, которые вы сами запланируете и обязательно воплотите в жизнь. Хорошего вам настроения, солнечных деньков, и услышимся через недельку здесь, на Радио Р. Пока. До скорых.
0: Первое место.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник похолодает еще сильнее. Дожди пройдут в основном утром и днем. Ветер юго-западный, сильный, с порывами до 15-17 метров в секунду. Днем будет прохладно, всего от 15 до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

точно такой же,

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник похолодает еще сильнее. Дожди пройдут в основном утром и днем. Ветер юго-западный, сильный, с порывами до 15-17 метров в секунду. Днем будет прохладно, всего от 15 до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник похолодает еще сильнее. Дожди пройдут в основном утром и днем. Ветер юго-западный, сильный, с порывами до 15-17 метров в секунду. Днем будет прохладно, всего от 15 до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник похолодает еще сильнее. Дожди пройдут в основном утром и днем. Ветер юго-западный, сильный, с порывами до 15-17 метров в секунду. Днем будет прохладно, всего от 15 до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Еще недавно белок из насекомых называли пищей будущего, а сегодня инвесторы подсчитывают убытки. Что пошло не так и почему экологические стартапы не оправдали ожиданий? Компьютерные игры захватили взрослых. Среднему игроку сегодня 35, а игровая индустрия не только получает баснословную прибыль, но и формирует серьезную зависимость. Маринованный огурец в шоколаде, медовуха с огуречным соком и варенье из огурцов. Как в кидайнии, самый обычный овощ стал поводом для гастрономической гордости. Эти и другие материалы читайте в 29-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио «Р». Всегда на волне.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник похолодает еще сильнее. Дожди пройдут в основном утром и днем. Ветер юго-западный, сильный, с порывами до 15-17 метров в секунду. Днем будет прохладно, всего от 15 до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник похолодает еще сильнее. Дожди пройдут в основном утром и днем. Ветер юго-западный, сильный, с порывами до 15-17 метров в секунду. Днем будет прохладно, всего от 15 до 19 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио «Р». Лови энергию лета.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

0: Радио Р. Вот это здорово!
1: Ну чё, сестра, да ты не парься, твоё у тебя не уйдёт.

Радио R. Всегда рядом.